тех, где воспитывают детей. Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла. Специалисты, эксперты полагают, что предыдущий у нас завершился, многие программы выполнены, нужно дать новый импульс. Приведу только один пример конкретной задачи, которую нам предстоит решить. На Восточном экономическом форуме предложил запустить единый преференциальный режим для Дальнего Востока и Арктики. Это беспрецедентная по масштабам, по своему охвату система поддержки бизнеса, основанная на уже накопленном многолетнем опыте. И, кстати говоря, опыте положительном. Мы знаем ситуацию на Дальнем Востоке, в Арктике, но нам удалось ситуацию нормализовать, развивать эту.